мышкой, долня мотай, камуя держай. Я не вилу с ногча, пять дня карт, толпа слабча, гей, дежу, дичь, дать.